Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створю со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи. Вершу сам на идею гениально, здаю по извая максимально, морда се сдила бамбу.